Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней

А мы желаем грешников спасать. Мы молимся, и Бог мольбе внимает. Он хочет наши просьбы исполнять. Он хочет...